0: китайской боевой искусству и культуре в Азербайджане. Надеемся, что Азербайджан, наша федерация будет между Азербайджаном и Китаем культурным мостом, который связывает наши страны в культурном и духовном смысле сотрудничества.
1: Этот спорт включается, помимо того, что это просто боевое искусство, у него очень богатая история и глубокая философия, поэтому мне очень нравится заниматься вэньчуном.
2: В данный спорт я пришла 8 лет назад. Это было спонтанное решение моих родителей, чтобы я научилась себя защищать. Но дальше я поняла то, что я готова жить этим спортом и отдать себя, саму себя этому спорту.
3: 周观天下，我们再来看一下本周还有哪些新闻值得关注。 美国原公司首席执行官马克扎克伯格近日在公司官网上发文强调开源人工智能的重要性，并呼吁美国政府重新审视模型蒸馏和训练数据使用等方面的政策。